В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
2: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
1: Автомобильные факты.
2: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание, ну и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые «Волга», «Джелан», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джелан», новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал. компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
4: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат за «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Всем доброе утро! На календаре 25 сентября 2026 года. И эту пятницу мы считаем официально открытой. Только самые горячие хиты и самые интересные новости для вас в «Разбудильнике» на радиопортал прозвучат сегодня.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем еще раз огромный привет. В студии снова я, Лана Вершинина. Рада всех приветствовать. И также рада снова приветствовать огнедышащий тапок, который передает привет «Радиопорталу» и всему Нововоронежу. Вам также привет. Быстрый, пока еще не в школе, летит обязательно Варваре. Варечка пишет: здравствуйте, передаю всем привет и отличного последнего рабочего дня всем желает. Также Варя указала: сегодня я очень рада, потому что на первом будут показывать голос. Варя, если вы смотрите эту программу, то это замечательно. Я тоже разделяю ваше мнение по поводу этой программы. Мне нравится. Но сегодня мы будем говорить не про голос, не про пение, не про песни, а сегодня мы будем говорить про танцы. В общем, мы с вами что отмечаем? Отмечаем конец рабочей недели. И наша тема будет танцевальный марафон. Сейчас потихонечку заряжу, как говорится, пластинку. И продолжим. Я говорю, сегодня мы с вами выясним, как люди умудряются танцевать по много дней подряд без остановки. И выясним, зачем они вообще это делают. А оно нам надо?

0: Разбудильник.
1: Ну что ж, по-моему, очень бодрое начало для пятницы. Или приходят ваши сообщения в Макс на номер 839-405-49-45. Вот Марина написала: «Всем доброе утро. Привет огромный сотрудникам АЭС «Авто». Ребята, всем хорошей и продуктивной пятницы. Марина, присоединяюсь к вашим пожеланиям сотрудникам, вашим, может быть, коллегам или друзьям». Рассказали про работу, про продуктивность. Так вот, я расскажу, почему появились эти танцевальные марафоны. Танцевальные марафоны появились в 1920-30-х годах в США во время Великой депрессии. Да, это был достаточно жестокий способ заработать. Люди танцевали неделями. Им, конечно, давались небольшие перерывы. Некоторые умудрялись спать на ходу, пока партнер держал. Пара победителей могла получить несколько тысяч долларов. По тем временам огромные деньги. Но, как всегда есть но. Часто организаторы были нечестными. Брали штрафы, брали оплату за еду и оказание медицинской помощи. В общем, все подробнее я расскажу позже. Не сомневайтесь, будет интересно. И хорошо, что на радиопортал все всегда по-честному. В следующем выходе, вас ждет вообще интереснейшая загадка. Оставайтесь со мной.

Не-не-не, я вас сегодня всех отпускаю на танцпол. Вот закончится рабочий день, и, пожалуйста, танцуйте в свое удовольствие. Главное, не участвуйте в этих чудесных марафонах, о которых обязательно сегодня расскажу. Ну что, пытливые умы, я вчера была, честно, поражена. Вы очень быстро справились с заданием. Загадка была мгновенно разгадана большим количеством людей. Чувствуется, да, вот, что на море-то ездить и не отдыхать, а проводить научно-исследовательские работы побережья, похоже, а именно изучение фауны морского дна. Поскольку тема такая сегодня – танцы, для этого нужно иметь хорошую физическую форму, правильно, чтобы в марафоне-то участвовать, то и приз сегодня будет у нас соответствующий. Он будет от ледовой арены «Остальная», где вы точно сможете привести свое тело в порядок. Уже по традиции вручу угадавшему абонемент на катание на льду и посещение тренажерного зала в арене «Остальная». Так, ладно, хватит томить, готовы? Вот я сейчас прям слышу голос Ворошилова из известной этой передачи «Что, где, когда». Итак, знатоки, внимание на экран. Ну, а точнее, ухо к приемнику. Да, именно вот так вот сегодня звучит или выглядит, кто что представил, моя музыкальная загадка. Песня «Перевертыш». Песня может быть достойна даже музыкального марафона какого-нибудь жестокого. Ощущение, что, конечно, там где-то татарский уже проскочил. Ничего не напомнило? Нет? Ну, пока думайте, можете еще немножечко потанцевать и подумать, что же за композицию я сегодня загадала. Подсказки будут дальше.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель Сити» так много хорошего. В «Мебель Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3 этаж. «Мебель Сити». Осенние скидки. Не упустите.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Доброе-доброе утро! Я приветствую всех, кто только что присоединился к нашему разбудильнику. Да, в эфире «Разбудильник» на радиопортал, и я его ведущая Лана Вершинина. Присылайте свои приветы, поздравления, какие-то теплые слова в адрес своих, может быть, коллег, кого хотите сегодня подбодрить, что все уже, друзья, дотянули до пятницы. Кто классически работает 5 через 2, то сегодня самый отличный день, да? На неделе, когда понимаешь, что вот-вот-вот они уже выходные. А сегодня я рассказываю о беспощадных танцевальных марафонах. Итак, самый длинный зарегистрированный танцевальный марафон прошел в Чикаго. Слушайте, с 29 августа 1930 года по 1 апреля 1931 года. То есть люди все это время танцевали. То есть с 29 августа по апрель. Марафон продолжался 5152 часа, 28 минут и 30 секунд. Итого люди потратили из жизни своих 214 дней на танцы. Ну, как, конечно, это танцами можно назвать, когда ты 214 дней двигаешься. Победившая пара получила всего $2000. О правилах всего мероприятия расскажу попозже. Это просто какой-то шок-контент, а пока шок-контент – это наша сегодняшняя загадка. Это композиция, достаточно известная вам. Под нее можно действительно танцевать. Вот такая загадочка «Перевертыш». Слушаем внимательно. Сейчас удивительно для тех, кто, представляете, именно на моменте звучания этой песни, так сказать, включат приемник, подумают, что что-то не так.
6: Ты не ощущаешь.

Знаете, я сейчас в наушниках что-то там расслышала. Ох, и ничего себе такого исполнитель поет. Но, в принципе, я знаю, что, да, многие из вас любят эту композицию. В заказухе даже у нас как-то пытались ее заказать, да, чтобы ее поставили. Повторюсь, исполняется на русском, вокал мужской. Поэтому какие у вас ассоциации еще приходят в голову? Ну, подсказки будут. Это я так сейчас пока для раскачки вам. А можно пока еще потанцевать.

0: Друзья, в эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы и поздравления принимаю в Максе на номер 839-405-49-45. И я напоминаю, сегодня у нас с вами интереснейший вопрос, на который я смотрю, сейчас опять себя педагогом чувствую, лес рук. Кто к доске? Лес рук. Друзья, ну давайте подумаем, давайте вспомним, что же за такая прикольная композиция, которую вы любите, мы любим, вы любите, все ее любят. Пока зачитаю сообщение, Арсений, у вас, наверное, тоже сейчас школа начнется. Доброе утро, радиопортал, я хочу передать своим друзьям Саше, Мише и Елисею. Все, Арсений, выполнено, привет передан. Летит уже к Саше, Мише и Елисею. Давайте еще раз с вами послушаем композицию и постараемся вспомнить, что же вы такое слушаете на радиопортал. Ну это же хитяра.
1: И не ощущая.

друзья, ну это просто хитяра 2025 года. В принципе, сохраняет свою актуальность и в 26-м. Исполнитель мужчина, он поет о том, что в мире есть радость, все проблемы решаемы, достаточно просто поступать правильно в начале дня. То есть начинать свой день нужно правильно, и тогда все у вас будет хорошо. Напоминаю, что правильно ответивший человек получит абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовой арене «Остальное». Ну, пока, как и обещала, рассказываю основные правила танцевального марафона 30-го года. Подготовьтесь их выслушать и подумать, смогли бы вы или нет. Танцы непрерывные. Период отдыха 15 минут каждые 2-3 часа. Еда, умывание, смена одежды осуществляется также во время танца. Во время танца мог спать только один партнер на плече у второго. Если оба засыпали, то пара дисквалифицировалась. И вишенка на торте. Организаторы придумали задания для участников. Они могли сказать им там бегать по танцполу, спеть песенку еще во время танцев. И это все было для развлечения зрителей. В общем, можно тут не буду комментировать про адекватность этих мероприятий, поэтому лучше послушаем с вами хитяру дискотек 2006 года. Ну, всего лишь каких-то там 20 лет, зато за эту хитяру исполнительница Бьянка получила звание королевы русского R&B.

0: Ну, в общем, вы поняли. У Бьянки были танцы, а у нас будут новости.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в информационной студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды. Это сообщили накануне в Минтруде. Итак, первая индексация состоится 1 февраля по уровню фактической инфляции. Сейчас объем индексации оценивается в 6,8%. Вторая апрельская индексация составит 3,3%. Социальные выплаты, среди которых ежемесячная денежная выплата, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка, проиндексируют с 1 февраля будущего года по уровню фактической инфляции. Правительство страны утвердило на этот год две индексации платы за ЖКУ с 1 января на 1,7% и с 1 октября. Рост тарифов в зависимости от региона составит от 8 до 22%. Индексация тарифов является плановой процедурой, которая позволяет обеспечивать баланс между обновлением коммунальной инфраструктуры и защитой интересов граждан. Российские военные

0: зимний период в среднем по России составляет около 90%. При этом ряд систем требует особого внимания, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В четверг в правительстве страны прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, обсужден вопрос готовности жилищно-коммунальной сферы, в том числе объектов электроэнергетики, к работе осенью и зимой. Особого внимания требует состояние систем энерго, тепло и водоснабжения, водоотведения, котельных и инженерных сетей. Перезревшие овощи и фрукты можно употреблять в пищу только при отсутствии следов плесени, гнили или резкого запаха брожения, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог Марина Студеникина. По ее словам, такие овощи обычно меняют текстуру и вкус. Мякоть грубеет, становится водянистой или волокнистой, кожура твердеет, а семена крупнеют. Если убрать кожуру и семена, их можно переработать, законсервировать, добавить в смузи, суп-пюре, в рагу или оладьи. Но если овощи стал слишком мягким, из него сочится сок, поверхность склизкая, цвет потемнел или появилась плесень, его нужно выбросить. Это признак размножения бактерий, способных вызвать отравление. С перезревшими фруктами ситуация такая же. Мягкие, сладкие, слегка потемневшие плоды, например, бананы с крапинками, мягкие персики, хурма, безопасны, если их мякоть сохранила привычную структуру и вкус. Если же на фрукте появились признаки подгнивания или плесени, употребляйте его нельзя. Важно понимать, что токсины грибков распространяются по всему плоду, поэтому срезание поврежденного участка не делает его безопасным. Курс доллара 84,91, курс евро 96,89. Выпуск новостей закончен. До встречи.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

помнишь, пятница, пятница у нас с вами на календаре, не забываем. Не забываем, что пятница, слышите этот шум, и это приближающиеся выходные. Они даже уже не на цыпочках, они уже прям так полной ступней наступают. Ну, немножечко погода за окошком так нас напрягает, хотелось бы видеть солнышко, но для этого существует ваш любимый разбудильник, радиопортал, чтобы вас греть теплыми композициями. Мы же сами как солнышко.

1FM. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления с днями рождения, с днем рождения, с юбилеем еще с каким, да хоть с покупкой автомобиля или приобретением, не знаю, нового блокнота рабочего на будущий год. Вдруг уже весь исписали к концу недели. Получаю в МАКС на номер 839-405-49-45. С удовольствием все озвучиваю. Сегодня у нас с вами разыгрываем абонемент в тренажерный зал, в Ледовую арену, остальные или можете выбрать на массовое катание. Ледовая арена – это больше, чем просто каток. Это кладезь получения удовольствия физических и ментальных. То есть, когда ваше тело вырабатывает определенные гормоны, радуется весь организм. Ну, а мой организм пока не очень радуется, потому что вы сегодня не столь активны, либо очень сложная загадка. Ну, конечно, искусственный интеллект вам сегодня не поможет писать стихи, либо что-то еще разгадывать. Поэтому давайте я еще раз включаю, даю подсказки и зачитываю варианты, которые пришли. Значит, хитяра 2025-2026 года не теряет актуальности в 2026-м. Исполняется мужчиной. Перевод о том, что... Ну, перевод с вот этого русского, но поют на русском, да, но звучит как татарский, что если вы правильно будете верно начинать день, то вообще все проблемы от вас уйдут. Слушаем внимательно. Ну, классно же товарищ поет, но вы все знаете эту композицию. Мы сегодня говорим о танцевальном марафоне, и вы реально под нее пританцовываете на всех своих танцплощадках. В основном танцплощадка в вашем личном авто. Но я уверена, когда вы ее слушаете, либо головой покачиваете в такт, если же не подпеваете, то плечики тоже ходят в такт музыки. Итак, Олег пишет, что, возможно, это «La Camisa Negra». Олег, недавно мы эту композицию разбирали практически по запчастям. В нашей песне о том, что все будет хорошо, просто правильно начинай день. «Camisa Negra» — это просто черная рубашка. Хлопчик там поет о том, как он опечален, без женской любви. Он надел эту черную рубашку, стал танцевать. Его душа такая же черная, как и эта рубашка. Но по всему тексту там идет «Приходи на меня посмотреть». Второй вариант у Олега – Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико – это, наверное, группа «Авентура». Ну, нет, нет, не Пуэрто-Рико. Но, кстати, ритмы очень похожи. Вы мыслите в правильном направлении, Олег. И еще одна композиция. Он написал «Эд Ширан». Не могу припомнить, кто это, что это, но точно не он. Друзья, я еще раз напоминаю, загадан перевертыш, композиция перевернутая, исполняется, как Фрося Бурлакова хотела сейчас сказать, исполняется впервые музыка народная. Нет, музыка не народная, да, стиль а-ля «Camisa Negra» или «Пуэрто-Рико», кто догадывается, как это звучит, либо мягкий латинский стиль, зумба, кизомба, танцы, либо регги. Ну, думаем, думаем. Я, по-моему, уже сказала все. Прочитаем мы сообщение, которое, конечно, нам снова прилетело из столицы Черноземья. А у нас снова авиация на связи. Да, Воронеж передает нам привет. Доброе утро, радиопортал. К вам летит привет из туманного Воронежа. Галина, я чуть не прочитала «из туманного Альбиона». Ой, столица, ну как вы там? Как вы без нас-то? У нас все хорошо. Вы, главное, не волнуйтесь. Здесь, в Нововоронежье, как говорит моя коллега Геля Горностаева, здесь у нас на периферии все нормально. Кушаем хорошо. Правда, работать заставляет, но это ненадолго, только до вечера. А потом выходной. Честное слово, рабочий день сегодня продлевать не будем. Галина, композиция для вас уже заряжена.

0: Разбудильник. Погода в Нововоронеже.
1: За окном пятница, 25 сентября 2026 года. И с вами новости погоды в Нововоронеже. Сегодня нас ждет отличный, по-настоящему комфортный осенний день. Небо затянет легкими облаками, но зонтики можно оставить дома. Синоптики осадков не обещают. Днем воздух прогреется до приятных плюс 15-19 градусов, а к вечеру похолодает до плюс 7. Ветер северный, умеренный, до 5 метров в секунду. Так что легкий шарф или палантин будут не лишними. Для метеозависимых людей отличные новости. Атмосферное давление в идеальной норме. 750 миллиметров ртутного столба. Никаких скачков. Хорошего вам дня и оставайтесь на нашей самой теплой волне.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем доброго, отличного пятничного настроения, друзья. Сегодня мы с вами проводим танцевальный марафон, но у нас он не такой жестокий, как был в 30-х годах Америки. Мы просто танцуем в свое удовольствие. Мы на этом не зарабатываем нисколечко. Мы зарабатываем только положительные эмоции и продлеваем свою жизнь. Сегодня мы разыгрываем с вами абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовую арену «Остальная». Для этого всего лишь нужно послушать одну музыкальную композицию и угадать, кто же ее поет. Сейчас я ее включу, дальше прочитая все ваши сообщения, которые пришли сейчас, пока шла реклама, и мы узнаем, может быть, есть победители. Еще раз вопрос. Внимание, знатоки! Не, меня одно смущает, что эта песня про то, что должно быть все хорошо, когда ты правильно поступаешь, а там мужик поет: «Ох, и ничего себе! Ох, ничего себе вы тут мне написали». Значит, Сергей написал: «Ладно, может, это Киркоров?» Сергей, нет, это не Филипп Бедросович. Хотя, наверное, где-то такие вот нотки его вокала и слышны. Дальше пишет Олег у нас. Он пишет: «Может быть, Fly Project. Весь свой плейлист перебрал. Все, сдаюсь. Бразильских больше нету». Так, еще один Олег, но он тут у нас не участвует, он просто передает нам информацию. Еще один Олег написал: «Это радиопортал, твоя таблетка. Ваша утренняя песня только что играла. Не знаю, кто поет и название». Ну что же я вам скажу, давайте послушаем этот кусочек, который был запрятан и перевернут. Может быть, это и он?
5: Если утром нету настроения, если кофе больше не бодрит, и не хочешь шоколад с печеньем, ощущение, словно ты разбит.
4: Вот, я же вам говорила, что это просто хитяра с 2025 года, но сохраняет свою актуальность и в 26-м году. Да, действительно, в заказухе 2 недели назад нас просили ее поставить. Звучит она постоянно, слышите вы ее как минимум 2 раза в день. Многие признаются, что подпевают, особенно дети подпевают эту композицию, а взрослые пританцовывают, поэтому все совпало, и здесь твердится о том, что если все валится из рук, просто нужно правильно начать свое утро. В включить радиопортал и послушать самую веселую передачу, поймать вайп нашего радиопортал. Еще пришел правильный ответ от Михаила. Доброе утро, Лана. Здравствуйте, Михаил. Давно вас не слышала. Это заглавная композиция с портала, песня про радиопортал. Ваше сообщение пришло вторым после сообщения Олега Команцева. Соответственно, просто пришлось еще с фамилией, пофамильно, так сказать, назвать, потому что Олегов сегодня очень много участвовало. Олег, который Команцев, напишите, пожалуйста, ваш номер телефона и напишите, что вы выбираете. Кататься на льду, либо посетить тренажерный зал. Ну а мы с вами, друзья, еще раз поздравляем победителя. Загадка была, я думаю, не столь сложная. Она лежала на поверхности. Просто нужно было немножечко подумать. Молодцы, ребят, спасибо большое, что участвовали. А и мы продолжаем тему танцевальных марафонов. Да, я же вам сегодня про это рассказываю. Я ничего не перепутала. В общем, танцевальные марафоны... Я обещала правила 30-го года, да, рассказать. Да? Или я им их уже рассказывала? Простите, я тут уже запуталась. Вот, что я хотела. Я же хотела рассказать, почему они вообще появились. Причина была это банальная. Это финансовый кризис в 1929 году. Значит, в Америке случился биржевой крах, который повлек за собой экономический кризис. Народ страдал от безработицы, голода. А участников марафона привлекало это что? Возможность заработать. Так еще там кормили несколько раз в день. Правда, при условии, что едят в танце. Поэтому давайте поблагодарим своих работодателей на сегодня, что нас хотя бы не заставляют танцевать в процессе, пока мы потребляем свою пищу. Ну, в общем, танцами это было сложно назвать, достаточно передвигать ноги. А еще можно было подзаработать тем, что на твоей одежде была какая-нибудь вот нашивочка от спонсоров. То есть, представляете, 29-й год, а люди, как уже торговый-то двигатель, хорошо работал. Остается только радоваться, что мы с вами не такие и живем в России. Давайте, что ли, потанцуем по-русски?

Ну что ж, друзья, у нас с вами настало время гороскопа. И такой небольшой перерывчик мы сделаем в танце. Давайте послушаем, что нам сегодня рекомендуют звезды в пятницу 25 сентября 2026 года. Они для всех гласят, что это день неожиданностей и креативных идей. С утра не торопитесь с выводами, а во второй половине дня действуйте смелее. Итак, овны, не перегружайте себя утром, вечером ждут приятные новости. Тельцы, наведите порядок в делах, избегайте спонтанных покупок. Близнецы, идеальное время для общения и встреч с друзьями. Раки, спокойнее относитесь к мелочам, к вечеру настроение улучшится. Львы, проявите фантазию, близкие порадуют сюрпризом. Девы, проявите настойчивость, вы добьетесь крутых результатов. Весы, избегайте споров, сначала завершите старые дела. Скорпионы, доверьтесь интуиции, она подскажет верный выход. Стрельцы, стройте планы на будущее и учитесь новому. Козероги, опирайтесь на факты, решайте денежные вопросы после обеда. Водолеи, вы в центре внимания, делитесь своими идеями. Ну и как всегда у нас завершают этот круг рыбы. Отдохните и побудьте в уединении, восстановите силы. Ну, если хотите, потанцуйте.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: А я приветствую всех, кто только что подключился, присоединился к нашей теплой, к нашей позитивной волне «Радиопортал». В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Ваши приветы, поздравления получаю в МАКС на номер 839-405-49-45. Напоминаю, что сегодня у нас с вами тема «Музыкальный марафон». Мы узнаем, откуда это все началось и как хорошо, что у нас этого не было. Вообще, самый первый официальный марафон прошел в 23-м году, аж в 1923-м, где инструктор по танцам Альма Каммингс установила рекорд в 27 часов непрерывного танца. Но правда, она сменила 6 партнеров. Либо у нее какие-то слабенькие мужчинки попались, не выдержали женской энергии, либо ей еще не попадался такой товарищ, как наш Стас Костюшкин.

Да, друзья, вот мы с вами и дотанцевались до слова дня. Сегодня слово дня у нас будет короткое, интересное, короткое, как и выстрел. Слово дня – энофил. Вот, вот так вот кратко можно назвать какого-нибудь товарищем энофилом. Энос – вино, фил – любовь. Это любитель и знаток вина. Мне кажется, это очень прекрасное пятничное слово. В широком... прошу прощения. В широком смысле слова энофил – человек, который любит вино, наслаждается вином как гурман и не является профессионалом, но может также собирать коллекцию. Я знаю, что в эти выходные многие из вас все равно отправятся на дачу, несмотря на то, что мы сезон закрыли, и будут собирать виноград Изабелла, который уже, как говорят, подошел. Так что вы, дорогие мои друзья, теперь можете смело называть себя энофилами.

0: из студии «Радио Портал». У нас есть еще одно сообщение и еще от одного Олега. Олег решил нас просветить, что Михаил, Александр, София и Анна стали самыми популярными именами 26-го года в России. Очень интересно, у вас познавательная такая страничка. Топ пятерки замыкает Матвей и Тимофей, а женские имена, самое популярное имя было в этом году София. То есть это подвели уже такой итог. Странно, год, конечно, еще не закончился. Второе, третье по популярности Анна и Ева замыкают топ пятерки. Самые распространенные женские имена — Мария и Василиса. Именинников мы, конечно, поздравим. Это вы мне так вежливо напомнили, наверное, Олег. Ну что же, спасибо большое, что просвещаете. На самом деле, ни одной еще новорожденной Софии не знаю, но, может быть, еще познакомлюсь. А пока вы ознакомитесь с нашей рекламой.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
2: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
0: Дорогие друзья, ну раз уж вы мне помогаете и вести эфир, какие-то интересные вещи присылаете, тогда, Олег, это следующая информация про танцевальные марафоны персонально для вас. Судя по тем заявкам, которые оставляете, вы, наверное, у нас представитель более взрослого старшего поколения. В общем, как же обстоят марафоны, как же дела с марафонами в России у нас обстоят? Итак, в 2019 году в Москве в парке «Сокольники» состоялся танцевальный марафон по зумбе среди людей золотого возраста. Средний возраст партнеров составлял 65 лет, а старшему участнику было 85, и его партнерше 74. Олег, как вы попадаете в эти референтные значения? В общем, марафон продлился 10 часов. 10 часов эти люди подряд протанцевали. Вы себе представляете? На марафоне присутствовало 220 пар. Вот это я понимаю, пенсия. Больше рабочей смены танцевали. Ребят, нам есть с вами к чему стремиться и чему учиться у старшего поколения.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Всем доброго пятничного утра, друзья! Ну что же, вот и потихоньку наш музыкальный эфир заканчивается. Сегодня мы с вами поговорили о танцевальных марафонах, какие они все-таки были жестокие, да? Хорошо, что у нас такое не проводилось. Мы с вами русские люди. Широкая душа наша не позволяет так издеваться друг над другом. В общем, так, утренний танцевальный марафон показал самое главное, что хорошая музыка – это та, которая включает внутри тебя солнышко. И в каком бы городе вы ни находились, и на каком языке вы бы ни разговаривали. Сейчас прозвучит очень теплый солнечный трек от нашего друга из Казани, Раиля Арсланова. Называется «Be the Sky». Ничего не понятно, но очень интересно. На самом деле это звучит как «Танцуй, дружище».
5: Воронеж, с вами Раиль Арсланов, «Хижина музыканта». Слушайте мой новый трек с кайфом и будьте счастливы.

хорошее у нас прозвучало, а у меня здесь пришло очень-очень приятное сообщение. Ирина пишет: «Здравствуйте, я хочу поздравить всех слушателей радиопортал и чудесную Лану с праздником Всемирным днем мечты, который появился в 2012 году по инициативе школьного педагога. Идея в том, чтобы побудить людей задуматься о своих желаниях, определить цели и сделать первые шаги к их осуществлению. Я желаю всем исполнения самой заветной мечты в лучшем виде». Ирина, ну здесь просто нечего добавить, ведь это замечательнейшее пожелание. Я думаю, что все радиослушатели сейчас улыбнулись, может быть, вспомнили себя маленького. Действительно, какая была мечта, как они к ней шли. У меня, конечно, немножечко другая композиция, не по теме заряженная, но тоже про танцы. Может быть, тоже это чья-то мечта.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

что же, друзья, эфир пролетел незаметно. Спасибо большое за ваши сообщения, за ваше участие. Мне останется только сейчас поздравить именинников. День ангела сегодня у Алексея, Афанасия, Даниила, Ивана, Никодима, Николая, Семена, Федора, Юлиана. Поздравляю всех, кто носит эти имена. Желаю хорошего самочувствия, отличного настроения. Ну, а я скажу так. Танцуйте с душой в свое удовольствие. Главное, чтобы вам это нравилось. А все остальное абсолютно не важно. Танцуйте, даже если в наушниках играет суровый металл, а ноги сами просятся в пляс под попсу. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо, что провели это время со мной. И хочу всех предупредить. Вечер вы проводите в теплой, дружной компании самостоятельно. Сегодня без...

завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но

0: Реклама на радиопортал.
1: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Position number one. Отдыхай.
4: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание, ну и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые «Волга», «Джелан», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джеланд», новое юридическое лицо с собственной историей. Но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, Украина пытается втянуть Европу и Организацию Североатлантического договора в прямой конфликт с Российской Федерацией. Киевская верхушка лишается последних остатков промышленности и инфраструктуры, а в преддверии зимы ей грозит полный энергетический и транспортный коллапс. Российская сторона подчеркивает, украинские власти погрязли в коррупции, а грустного клоуна интересует только одно – сколько денег из страны еще сможет выкачать созданная им коррупционная система. Президент России Владимир Путин ранее заявил, у России нет намерений воевать со странами НАТО и Европы. Президент подчеркнул, у Москвы для этого нет ни геополитического, ни экономического, ни военного интереса. Ранее Владимир Путин назвал заявление о подготовке России к войне с Европейским Союзом бредом, грубой и наглой ложью. В основу финансового

0: Производство, ориентированное на внутренний спрос, в первую очередь обрабатывающие. Быстрее всего будут расти фармацевтика, машиностроение, в том числе железнодорожное, авиастроение, производство электроники, туризм, IT и сельское хозяйство. Российские аграрии фиксируют рекордную урожайность подсолнечника. В нынешнем году она достигла 19 центнеров с гектара против без малого 13 центнеров годом ранее. Уборочная кампания находится на начальном этапе. Сезон проходит в благоприятных погодных условиях. В большинстве российских регионов сохраняются запасы почвенной влаги. Масштабные засухи не зафиксированы. При этом главным фактором риска остаются насекомые-вредители. Их сильные повреждения открывают путь для развития болезней, которые негативно сказываются на формировании семян и могут снизить масленичность культуры. Высокие показатели сбора зерновых и масличных культур подтверждают успешное развитие отрасли. Отдельно можно отметить уверенный старт на территориях исконно русских земель, где прибавка урожайности составила весомые без малого 13 центнеров с гектара, что свидетельствует о быстрой интеграции субъектов федерации в передовые производственные циклы. Максимальный срок субсидирования льготной семейной ипотеки составит 15 лет. С 1 октября ставки будут варьироваться от 2 до 12% в зависимости от количества детей и региона проживания. Это сделает программу более адресной и демографически ориентированной. В Минфине подчеркнули, изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября. Ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется равной 6%, независимо от числа детей и региона проживания. Сейчас семейная ипотека действует до 31 декабря 2030 года. Программа стартовала в 2018. За это время в рамках инициативы было выдано кредитов примерно на 11 триллионов рублей. Свои жилищные условия смогли улучшить более 2 миллионов российских семей. Официальный курс американского доллара 84 рубля. Официальный курс американского доллара 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. We're sorry.

0: Реклама на радиопортал.
1: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи. Давай!

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. 7 взрослых и ребенок получили ранения в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. 13 человек ранены после атаки БПЛА в Воронежской области. 2 человека там в реанимации. И мужчина погиб при массированной атаке беспилотников в Пермском крае. Силы ПВО и мобильные огневые группы там сбили 39 БПЛА. При воздушной атаке на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский завод нефтепродуктов. Машинист травмирован при повреждении электровоза пассажирского поезда «Москва-Тольятти». Это случилось на границе Ульяновской и Самарской областей. Тем временем вооруженные силы России продолжили наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника в Одесской области. В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и 3 хранилища с военным имуществом для ВСУ. В Борисполе поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, где хранились двигатели, используемые для крылатых ракет «Фламинго». И также вооруженные силы России поразили сухогруз, доставлявший в Одессу грузы для противника. Новые единые государственные учебники по географии будут существенно отличаться от тех, по которым школьники учатся, сегодня сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова. Минпросвещение прорабатывает вопрос создания контурных карт и атласов, которые могут идти в комплекте с учебниками. Ранее глава этого ведомства Сергей Кравцов рассказал, что школы перейдут на единый учебник по географии с 28 года. Добавлю, новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в школах России к сентябрю будущего года. Объем публичной информации о детях стоит минимизировать родителям в соцсетях для снижения риска того, что ребенок станет жертвой мошенников. Так рекомендуется вместе с детьми пересмотреть настройки приватности и минимизировать объем публичной информации о несовершеннолетних. Для мошенников важно получить сведения о ребенке из соцсетей. Эта информация помогает им начать диалог. По цитатам, играм, фильмам, страхам и увлечениям преступники легко составляют психологические портреты и подбирают ключ к жертве, поэтому

0: стоит искать один чудо-продукт. Важнее разнообразное и сбалансированное питание в числе хороших источников цинка и селена для организма. Специалист назвала тыквенные семечки, орехи, морепродукты, индейку и яйца. Витамин D россияне могут получать из жирной рыбы, такой как сельдь, лосось и скумбрия. Еще одним источником биологически активных веществ осенью выступают чеснок, лук и имбирь, поскольку в них находятся фитонциды, поддерживающие иммунитет в борьбе с микробами. Среди пробиотиков, полезных для пищеварения, врач рекомендовала йогурт, кефир, ряженку. Здоровье кишечника напрямую связано с иммунитетом. Курс доллара на сегодня 84,91, курс евро 96,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4 800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые «Волга», «Джелан», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джелан», новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
5: Position number one.
6: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
7: Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: отдыхаю.
1: Гаймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Ванютин. Здравствуйте. При использовании новых технологий, в частности искусственного интеллекта, в культуре и искусстве необходимо применять адекватный и сбалансированный подход. Это заявила министр культуры России Ольга Любимова. Речь не должна идти о подмене самой природы творчества. Эмоциональный, самобытный, субъективный и часто нерациональный, основанный на эмоциях и чувствах, подчеркнула глава ведомства, отвечая на вопрос, насколько допустимо использование искусственного интеллекта при создании произведения. Искусства. По словам министра, для сферы культуры цифровые решения во многом уже стали неотъемлемой частью. Они помогают работать и с тем культурным наследием, которое особенно сложно сохранить и представить для широкой аудитории. Число погибших от нападений медведев за последние месяцы в России увеличилось до 21 человека, следует из подсчетов ТАСС. Повышенная активность бурых медведей фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Самое большое число погибших в Красноярском крае. Последний случай произошел сегодня, когда на женщину-медведь напал на ее приусадебном участке. В целом в этом году медведи выходили к населенным пунктам в более 40 регионах страны. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Медведи там подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона, видели животных в популярных местах отдыха туристов в Красноярске и в Листвянке Иркутской области. Режим повышенной готовности введен на территории всей Иркутской области и Хакасии. Более 7 тысяч школ обновлены в России за 5 лет. Капремонт включает не только замену коммуникаций, но и создание современных кабинетов, творческих пространств, библиотек и столовых, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что число субъектов-лидеров по реализации программы модернизации школьных систем образования вошли Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чечня и Московская область. В рамках программы школы получают новое оборудование и мебель, а педагоги проходят повышение квалификации. Более того, в школах открывают инженерно-технологические, медико-биологические классы, оснащают кабинеты естественно-научного, математического, гуманитарного и социально-экономического циклов. Мошенники, чтобы заставить жертву совершить преступление, убеждают ее в благородности задания, например, под предлогом помощи полиции в поимке преступника или разоблачении коррупционера, рассказали в МВД России. Например, человеку говорят, что он участвует в секретной операции, должен вернуть украденные деньги, помогает разоблачить коррупционера. В МВД России предупреждают, что мошенники могут убеждать, что человек получит деньги за простую подработку или должен предоставить банковскую карту лишь для технической операции. Курс доллара на сегодня 84,91, курс евро 96,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго, хороших вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Со сверхзвуковой скоростью снова на репите наш плейлист. Вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: возьми телефон.
1: Суши Край суши доставит. Суши Край роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край – это вкусно. Суши Край – это быстро. Суши Край – заказывай. Сушикрай.ру.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8 919 240 50 63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов России сокращает возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса. В Министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, решения о продолжении конфронтации принимаются не в Киеве, а Украина не способна вести продуктивный диалог и гарантировать соблюдение будущих соглашений в одиночку. Владимир Путин ранее указал, Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако договариваться должны именно Москва и Киев. Остальные могут только помочь и поддержать. Президент России заявил, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Владимир Путин также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Государственную Думу 9-го созыва. В них приняли участие без малого 60% избирателей, если говорить точно, 67 448 094 человека, что является рекордным показателем за последние три парламентские кампании. На выборах в Государственную Думу впервые избрано 46 участников специальной военной операции, то есть свыше 10% от общего количества мандатов. Дистанционное электронное голосование прошло штатно, в нем приняли участие более 7 миллионов человек. «Единая Россия» победила в абсолютном большинстве одномандатных округов. По предварительным данным, ее кандидаты выиграли 208 из 225 округов. Одновременно с думскими выборами в 39 российских регионах обновлялись составы законодательного собрания. А в ряде субъектов также выбирали глав регионов и городские советы. Насев озимых под урожай будущего года могут ввести погектарные субсидии. Выплаты можно направлять на агротехнологические работы, экологическую безопасность и повышение плодородия почв. Для этого получатели должны использовать отечественные семена сельскохозяйственных растений, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям закона о семеноводстве. Претендовать на поддержку могут сельхозтоваропроизводители за исключением владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Планируя осеннюю посевную, хозяйством стоит заранее оценить состояние возможных посевной техники. На фоне ограничения экспорта российского зерна и снижения цен на него Минсельхоз разрабатывает дополнительные меры государственной поддержки аграриев во избежание осложнения их финансового состояния. Экзамен по истории станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах. Новые правила начнут действовать с марта следующего года. Историю потребуется сдавать, в частности, будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы со следующего учебного года. В ведомстве сообщили, что подготовили и перечень изменений в вступительные испытания. История станет обязательным там, где раньше вуз мог самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. Физика будет необходима для всех направлений специальности машиностроения, а математика для области информационной безопасности. Официальный курс американского доллара 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.
3: Радио Портал.

0: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе! В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное, белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов России сокращает возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса. В Министерстве иностранных дел не раз подчеркивали, решения о продолжении конфронтации принимаются не в Киеве, а Украина не способна вести продуктивный диалог и гарантировать соблюдение будущих соглашений в одиночку. Владимир Путин ранее указал, Россия благодарна всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, однако договариваться должны именно Москва и Киев. Остальные могут только помочь и поддержать. Президент России заявил, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Владимир Путин также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Государственную Думу 9-го созыва. В них приняли участие без малого 60% избирателей, если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, что является рекордным показателем за последние три парламентские кампании. На выборах в Государственную Думу впервые избрано 46 участников специальной военной операции, то есть свыше 10% от общего количества мандатов. Дистанционное электронное голосование прошло штатно, в нем приняли участие более 7 миллионов человек. «Единая Россия» победила в абсолютном большинстве одномандатных округов. По предварительным данным, ее кандидаты выиграли 208 из 225 округов. Одновременно с думскими выборами в 39 российских регионах обновлялись составы законодательного собрания, а в ряде субъектов также выбирали глав регионов и городские советы. Насев озимых под урожай будущего года могут ввести погектарные субсидии. Выплаты можно направлять на агротехнологические работы, экологическую безопасность и повышение плодородия почв. Для этого получатели должны использовать отечественные семена сельскохозяйственных растений, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям закона о семеноводстве. Претендовать на поддержку могут сельхозтоваропроизводители за исключением владельцев личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Планируя осеннюю посевную, хозяйствам стоит заранее оценить состояние возможных посевной техники. На фоне ограничения экспорта российского зерна и снижения цен на него Минсельхоз разрабатывает дополнительные меры государственной поддержки аграриев во избежание осложнения их финансового состояния. Экзамен по истории станет обязательным для поступления на 35 направлений в российских вузах. Новые правила начнут действовать с марта следующего года. Историю потребуется сдавать, в частности, будущим юристам, политологам и социологам, а также поступающим на международные отношения, государственное управление и таможенное дело. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы со следующего учебного года. В ведомстве сообщили, что подготовили и перечень изменений в вступительные испытания. История станет обязательным там, где раньше вуз мог самостоятельно выбирать между историей и общество знания. Физика будет необходима для всех направлений специальности машиностроения, а математика для области информационной безопасности. Официальный курс американского доллара 84 рубля 91 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения, и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась, и таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание, ну и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые «Волга», «Джелан», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джеланд», новое юридическое лицо с собственной историей, но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Портал». Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3-й этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверь.

напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Яркими красками по полу мы расплывались и были влюблены, разливались рекой во все углы, кричали и были немы, вдаль запускали свои корабли. Чистыми мыслями только полны, добрыми мыслями были полны, вдаль запуская свои корабли.

Я остановил для нас время. Мы можем уже никуда с тобой не спешить. Выбери любое мгновение и просто будем каждую секунду.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.